тут мир, моя правда бай, удар в них, он держит, а ты не тратит них, Meine Frau dabei, nur das nicht, nur das nicht, die Kränke